Пришла пора на то, чтобы мы сейчас попрощали, так что, дорогие слушатели, я сейчас уз вами прощам, бесидую вам, добранич. Но але не трапте сейчас в тижне, в рабочем тижне и в вторник, и в четвер. Мам приємність з вами попроводити три світи, а днес, як то в каждую суботу был одомаш, так и о тиждень в суботу тища зайдеме, стрітиме, чтобы собі одомаш продовжати. Добранич, здравия всіх, Северіан Косовський.

Смочте, уща склягал! Смерть ма на языку! Скоро му подайте! Таку апатыку!